По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.
1: Наше радио. Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

Девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Заходи без причин.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Филиалу Барановича «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 45 03 98 45 03 98.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Доступность образования, инклюзивность, практика, ориентированность. Министр образования обозначил приоритеты отрасли. С 25 августа по 5 сентября ближний свет обязателен. За забывчивость – штраф. Об этом и другом подробнее. Министр образования Андрей Иванец обозначил неизменные приоритеты отрасли. В первую очередь это доступность и качество образования. Для родителей созданы условия, чтобы дети могли посещать как группы кратковременного пребывания, так и те, которые работают 12 часов в сутки. Как отметил руководитель ведомства, крайне важно создание инклюзивной среды. Для данной категории несовершеннолетних необходимо обеспечить комфортную среду для социализации. Что касается колледжей, то нынешняя вступительная кампания показала, что СУЗы пользуются популярностью у абитуриентов. Вместе с тем, в этой сфере нужно сделать акцент на взаимодействии с реальным сектором экономики, расширении сети учебных мастерских на предприятиях, модернизации действующих центров компетенции и, безусловно, прохождении оплачиваемой практики, заявил Андрей Иванец. Он акцентировал внимание на том, что во главе угла остается воспитание личности гражданина-патриота. Брещина по итогам первой половины текущего года стала ведущим экспортным регионом Беларуси. Внешняя торговля увеличилась на 26,7% к уровню 2025-го, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Товары с маркой первого региона отгружают в 57 государств. Один из ключевых партнеров – Россия. Номенклатура наполнена мясной, молочной, рыбной продукцией, кондитерскими изделиями, овощами, картофелем, солодом, сахаром и другими позициями. Произведенная предприятиями провизия широко представлена в разных сегментах. Потребители могут приобрести ее в крупных федеральных, региональных и локальных сетях, магазинах шаговой доступности. В странах дальней дуги высокий спрос имеют говядина, йогурт, кефир, сливочное масло, сыр, творог. Зарубежному покупателю пришлись по вкусу наши шоколад, рапсовое масло, выпечка. Особой популярностью пользуется зефирное мороженое. Обратили внимание в облсельхозпроде. В Барановичах с 25 августа стартует акция «Внимание, дети». Ее традиционно инициируют перед началом учебного года. Школьники возвращаются с каникул, и важно привлечь всеобщее внимание к дорожной безопасности. Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних и повышение заметности транспорта для юных пешеходов. Согласно правилам, в светлое время суток водители обязаны передвигаться на автомобилях с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Требование актуально до 5 сентября. За нарушение предусмотрен штраф до 3 базовых величин, рассказал начальник отдела ГАИ ГУВД Виталий Сычевский.
2: С 25 августа по 5 сентября проводится республиканская профилактическая акция «Внимание, дети». Данная акция направлена на соблюдение требований правил дорожного движения как водителями, так и участниками дорожного движения, пешеходами. Водители, в период данной акции необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. Пешеходам хотелось бы напомнить, что машина не может остановиться сразу, поэтому надо быть бдительным и внимательным, убеждаться, что предоставляют преимущество, и переходить проезжую часть дороги только в строго установленных местах. Будьте внимательны и бдительны друг к другу. Соблюдайте требования правил дорожного движения.
1: Продолжаем выпуск. В Барановичском райисполкоме состоится выездной личный прием граждан и юридических лиц. Напрямую с населением пообщается первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Дмитрий Городецкий. Жители района смогут задать вопросы, касающиеся агропромышленного комплекса, производства и заготовки сельхозпродукции, продовольственной безопасности, а также лесного хозяйства региона. Предварительная запись обязательна. Она будет вестись 24 августа с 14 до 17 часов по телефону 8 0163 65 47 15. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичи. Новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Я устала выбирать.
6: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
5: Люблю тебя. Пойдем скорее.
6: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
7: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Реклама.
1: Потрясающая новость. Йо Суши Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Акция месяца в оптике на Советской, 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская, 82/1.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на «Брест-Тор-Чермет» – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик авто бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Государственный знак качества не только подтверждает высокую оценку производства, но и дает право предприятию воспользоваться стимулирующими льготами. Суперкубок среди женских и мужских команд по хоккею на траве пройдет в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах состоится в Минске 25 августа, сообщает Белта.

0: На встрече постпреды наметят темы, которые рассмотрят в декабре на совещании в Москве. Также в перечне вопросов – реализация решения об учреждении институтов наблюдателя и партнера СНГ, формата Содружества независимых государств плюс, а также оформление выхода Молдовы из СНГ. Более 42,5 тысяч потребителей Беларуси оценили товары, претенденты на государственный знак качества, сообщила председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Маргунова. Почетная награда является важной оценкой работы предприятия и укрепляет доверие людей. На высокую оценку в этом году претендует свыше 260 наименований продукции от более чем 150 предприятий страны. Основных критериев оценки 5 – безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. Цифра участников голосования выше показателей предыдущих лет. Это говорит об интересе белорусов к конкурсу, подчеркнула председатель Госстандарта. В течение 2 лет производитель вправе использовать знак качества при маркировке продукции, в документах и рекламных материалах на продукцию. Также он может пользоваться стимулирующими льготами и преференциями. К примеру, скидками на услуги по продвижению продукции в страны Африки, Азии и Латинской Америки. Продолжаем выпуск. Увлечение подростков вейпами – серьезная проблема, которая требует внимания со стороны общества, родителей, учреждений образования. В связи с этим МВД Беларуси усилило профилактическую работу в этом направлении. Особое внимание уделяется учебным заведениям. В этом году в совершении правонарушений уличено 512 учащихся, причем 459 случаев связаны с вейпами. Большинство курили на территории учебных заведений и в общежитиях. Также выявлено 55 недобросовестных продавцов, которые пренебрегли установленным запретом по реализации табачных изделий и электронных систем курения лицам моложе 18 лет. В настоящее время прорабатывается вопрос введения административной ответственности за приобретение для несовершеннолетних электронных систем курения, жидкостей к ним и сигарет по аналогии с ответственностью за покупку для них алкоголя. И о спорте. Спорткомплекс «Дубово Спорт» в Барановичах 6 сентября примет суперкубок по хоккею на траве. У женщин сыграет действующий чемпион ХК «Минск» и обладатель кубка «Ритм». У мужчин СК «Строитель» как чемпион и ХК «Минск» как обладатель кубка. 11-12 сентября здесь же состоится чемпионат страны по хоккею на траве среди женских команд сезона 2026-2027. Соревнования пройдут по уже привычной схеме. В регулярной части 2 игры нужно будет сыграть дома, 2 – на выезде. После 4 лучшие дружины встретятся в полуфинальных сериях и в матчах за медали. За лидерство поборются ХК «Минск», «Смолевичская Виктория», «Гродненский Ритм», «Барановичский Текстильщик», «Сдюшор Минск РЦОП» и «Гродно Облспорт». У мужчин сыграют также 6 команд. Клубы «Минск», «Брестский Строитель», «Гродно Облспорт», «Строитель», «Гомель», «Минск РЦОП». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Реклама.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
6: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
7: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Доходы населения растут выше прогнозных показателей, заявил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь. По его словам, за 7 месяцев ВВП увеличился на 2,1%, а в июле сразу на 5,4%. При этом реальные заработки граждан поднялись на 8 пунктов, инвестиции на 4. Предприятия активно закупают новые станки, чтобы повысить качество и скорость производства. Наращивается и экспорт, особенно в Россию, плюс 20%, в основном за счет продуктов питания. С коллегами из соседнего государства отечественные специалисты готовят планы по совместному снятию барьеров. Также глава ведомства отметил, что возвращается доверие иностранных партнеров. Средства вкладывают в промышленность, торговлю и банки. Министерство образования утвердило график и формат итоговых испытаний на следующий учебный год. С соответствующей информацией можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале. Так, для учеников 9 классов проверка знаний состоится в виде письменного изложения по белорусскому и русскому языкам, контрольной по математике и устного ответа по билетам по истории Беларуси. Основной период установлен с 1 по 10 июня 2027. Иные сроки – с 16 по 23 августа. Для 11-классников главным экзаменом станет ЦЭ. Исключение сделали для ребят с нарушениями слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата. Для них условия другие. Работы по белорусскому или русскому выпускники будут писать 31 мая. Резервный день – 11 августа. По другим предметам на выбор сдача пройдет 27 мая. Запасной вариант – 9 августа. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Продолжаем выпуск. В Барановичах продолжается свадебный сезон. Август традиционно богат не только на урожай, но и на зарождение новых супружеских союзов. С начала нынешнего года в нашем городе кольцами обменялись 546 пар, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. Насыщенной на торжественной церемонии выдалась минувшая пятница – 12 регистраций. В субботу марш Мендельсона прозвучал 8 раз. Однако особый ажиотаж приходится на красивые даты. Следующая на очереди – 26.09.26. Магическое сочетание цифр уже собрало 16 заявлений и броней от будущих молодоженов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Реклама.
2: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диалистике 2006-го. Подробности 7 карат. Только и по телефону +32 29 689 77 78.
5: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36. 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Реклама.
0: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Пора на вечерах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Исторические судьбы двух народов тесно переплетены. Нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания, говорится в послании. Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение сохранят дружеские и родственные связи. А Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране мира и счастья. В Беларуси сегодня делается все для того, чтобы люди не покидали деревни. Создаются рабочие места, развивается медицина, торговля, транспортное обслуживание, отметила член Совета Республики Национального собрания Наталья Якубицкая. Предоставляются преференции для тех, кто принимает решение переселиться за город. Это упрощенный порядок продажи сельской недвижимости, покупка объекта за одну базовую величину, трехлетняя рассрочка оплаты равными платежами и без индексации. Соответствующий указ президента активизирует проводимую работу по наведению порядка на земле и, что особенно важно, помогает нуждающимся обзавестись собственными квадратными метрами. Подобных домов продается много, отметила Наталья Якубицкая. С помощью такой процедуры пополняется бюджет и решается вопрос с бесхозным имуществом. Продолжаем выпуск. В Баранежском районе здание Центральной районной библиотеки имени Яна Чечета и сельского дома культуры в деревне Новая Мышь обновились к областным дожинкам. Такие объекты являются главными центрами жизни на селе. Они сохраняют традиции, дают людям общение и возможность интересно и с пользой проводить досуг. Учреждения культуры главному празднику тружеников села получили второе рождение. Обновлены фасады, произведена внутренняя отделка, благоустроена прилегающая территория. Все сделано для того, чтобы улучшить условия для работы специалистов и чтобы жители Новой Мыши и прилегающих населенных пунктов могли собираться вместе, отдыхать после работы и развивать свои творческие способности. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: на Вечер ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Турчин прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Белорусские аграрии собрали более 8,5 миллиона тонн зерновых. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе правительства. Запланирована встреча представителя нашей страны с председателем правления акционерного общества «Газпром» Алексеем Миллером. В повестке вопросы перспективного сотрудничества в газовой сфере. По оперативным данным, на утро 24 августа хлеборобы Беларуси намолотили 8 593 тысячи тонн зерновых с учетом рапса, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В разрезе областей лидирует Минская с показателем

0: в агрогородке «Лесная». Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного Барановичского ГРУЧС вечером 23 августа. По прибытии к месту установлено, что случилось загорание дивана. Огонь ликвидирован хозяевами до приезда подразделений. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется. Работники МЧС напоминают о недопустимости оставления без присмотра включенных электроприборов, перегрузки сети. Кроме того, сигарета и алкоголь являются активными соучастниками трагедий. Поэтому курение в постели всегда опасный сценарий. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе!

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: повсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
1: Реклама. Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Реклама.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Аранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 августа встретился с губернатором Архангельской области Российской Федерации Александром Цыбульским. Глава государства подчеркнул важность сохранения исторической памяти, отметив, что в годы Великой Отечественной войны многие жители Архангельской области внесли свой вклад в защиту Беларуси. Говоря о развитии торгово-экономического сотрудничества, Александр Лукашенко отметил, что стороны здесь значительно понизили планку. Надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти на тот уровень, который когда-то был. За первое полугодие текущего года товарооборот Беларуси и Архангельской области составил 27 миллионов 400 тысяч долларов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Около 900 населенных пунктов Беларуси за время непогоды столкнулись с нарушением электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках.

0: Ильич на домашнем поле сыграл в ничью 1-1 с брестским «Динамо». Мяч в ворота соперников отправил Максим Шевченко. Энергетика, которую создавали зрители, напрямую транслировалась на поле и помогала команде. «Мы ценим эту связь и признательны каждому, кто нашел время прийти», отметил директор клуба Иван Крутов. 6 сентября в 17 часов наша команда проведет домашний матч с Могилевским «Днепром». Билеты стоит приобретать заранее, отметил Иван Крутов, напомнив, что не все желающие смогли попасть на предыдущую игру. В планах внедрение и полноценный запуск системы онлайн-продажи билетов на следующий сезон. Это позволит существенно сократить очереди в кассах в день игры и предоставить возможность каждому желающему гарантированно приобрести билет без дополнительных затрат по времени. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-59-95-24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов, вечером 14-16, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: Реклама.
3: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36. Барановичи FM.

0: Хіт FM на 100.0. 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов, вечером 14-16. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Реклама.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Воу-воу-воу, Иголенька, полегче.
6: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
5: От цены в шоке даже продавцы.
7: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
8: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
2: Реклама. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Александр Лукашенко во Дворце независимости провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цибульским, сообщили в пресс-службе лидера республики. Президент в ходе переговоров заявил о намерении вернуть объемы взаимной торговли к прежним высоким показателям. В эти дни делегация из северного региона Российской Федерации посещает Минск. Визит начался с возложения у одного из символов белорусской столицы. Площадь Победы – памятное место общей истории двух братских народов. Также гости посетят ведущие промышленные предприятия. Стоит отметить, что еще в апреле 2024 года Александр Лукашенко акцентировал внимание на необходимости перехода от реализации единичных проектов к системному пакетному подходу. Глава государства предложил формировать комплексную дорожную карту совместных действий по каждому направлению взаимодействия. Министерство образования утвердило график и формат итоговых испытаний на следующий учебный год. С соответствующей информацией можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале. Так, для учеников 9 классов проверка знаний состоится в виде письменного изложения по белорусскому и русскому языкам, контрольной по математике и устного ответа по билетам по истории Беларуси. Основной период установлен с 1 по 10 июня 2027, иные сроки с 16 по 23 августа. Для 11-классников главным экзаменом станет ЦЭ. Исключение сделали для ребят с нарушениями слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата. Для них условия другие. Работы по белорусскому или русскому выпускники будут писать 31 мая, резервный день

0: тела получили второе рождение. Обновлены фасады, произведена внутренняя отделка, благоустроена прилегающая территория. Все сделано для того, чтобы улучшить условия для работы специалистов и чтобы жители Новой Мыши и прилегающих населенных пунктов могли собираться вместе, отдыхать после работы и развивать свои творческие способности. В Барановичском райисполкоме состоится выездной личный прием граждан и юридических лиц. Напрямую с населением пообщается первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Дмитрий Городецкий. Предварительная запись обязательна. Она ведется сегодня с 14 до 17 часов по телефону 8 0163 65 47 15. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
1: Погода.
0: Лето борется с осенью. Традиционно в последние дни августа время погодных контрастов. В Беларуси температурные колебания на текущей неделе составят от 8 градусов выше 0 до 30 жары. При этом сохраняется вероятность осадков и шквалистого ветра. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

периоды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
3: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором региона Александром Цибульским, передает Белта. Акцент на промышленный сектор. Среди направлений лесозаготовка, горнодобывающая промышленность, энергетика, продовольствие. Традиционно пользуется спросом в России пассажирский транспорт белорусского производства, лифтовое оборудование. Здесь также есть потенциал для взаимодействия, подчеркнул президент. Обширные возможности для сотрудничества в образовательной и научной сферах. На Брещине завершают сев озимого рапса, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Посеяно более 75 тысяч гектаров, 101% к намеченному. По сравнению с прошлым годом, площади под эту культуру увеличены более чем на 2000 гектаров, обратили внимание в облсельхозпроде. Кампанию завершили 11 из 16 районов, остальные на финишной стадии. К слову, летом намолотили 237 200 тонн озимого рапса. Начали копать картофель. Под второй хлеб отведено 4300 гектаров. Также в юго-западном регионе идет уборка овощей. Их выращивают в открытом и защищенном грунте. Уже получено 12300 тонн. Аграрии также приступили к уборке ярового рапса и проса. Продолжаем выпуск. Вытянанка, выбиванка, ажурный кот новогрудка. Масштабный республиканский фестиваль собрал в городе с тысячелетней историей сотни участников и гостей со всех уголков Беларуси. Здесь сохранили уникальное ремесло вытянанки, которое местные называют выбиванка, так как замысловатые рисунки здесь столетиями выбивали специальными стамесками и даже гильзами от патронов. Эта редкая технология имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. Освоить навыки помогала всем желающим народный мастер Республики Беларусь, заведующий Новогрудским районным центром ремесел Наталья Климко и ее коллеги. Трехдневная программа также включала огромное количество

0: Барановичском районе. Центр народных ремесел в агрогородке Русино стал площадкой для проведения тематического мероприятия «Три Спаса Августа». Гости праздника – поэты из Лунинца, местные авторы и танцевальный коллектив «Барановичский вальс». Мастер народных художественных ремесел Людмила Шворок провела мастер-класс по изготовлению кукол. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 16-19 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Гастропабий Чехов – новинка, домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью, гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик авто бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Глава Архангельской области России Александр Цибульский по итогам встречи у Александра Лукашенко рассказал о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной. В первую очередь, это кооперация в совместном производстве лесозаготовительной техники. До конца года в данном вопросе у партнеров уже будут конкретные наработки. Кроме того, рассмотрены возможности применения логистических маршрутов через северные порты, в частности, переправлять до 5 миллионов тонн груза и дальше через морской путь направлять их на восток, подчеркнул губернатор. Речь также шла о возобновлении прямого авиационного сообщения между Архангельском и Минском на новейших региональных пассажирских самолетах Ил-114-300. Александр Цибульский отметил высокий уровень взаимодействия в научно-образовательной, строительной сфере и ЖКХ. Большим спросом пользуются отечественные лифты. Равным образом востребованы продукты питания из нашей республики и ряд других товаров. В Барановичах с 25 августа стартует акция «Внимание, дети». Ее традиционно инициируют перед началом учебного года. Школьники возвращаются с каникул, и важно привлечь всеобщее внимание к дорожной безопасности. Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних и повышение заметности транспорта для юных пешеходов. Согласно правилам, в светлое время суток водители обязаны передвигаться на автомобилях с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Требование актуально до 5 сентября. За нарушение предусмотрен штраф до 3 базовых величин, рассказал начальник отдела ГАИ ГУВД Виталий Сычевский.
2: С 25 августа по 5 сентября проводится республиканская профилактическая акция «Внимание, дети». Данная акция направлена на соблюдение требований правил дорожного движения как водителями, так и участниками дорожного движения, пешеходами. Водители, в период данной акции необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. Пешеходам хотелось бы напомнить, что машина не может остановиться сразу, поэтому надо быть бдительным и внимательным, убеждаться, что предоставляют преимущество, и переходить проезжую часть дороги только в строго установленных местах. Будьте внимательны и бдительны друг к другу. Соблюдайте требования правил дорожного движения.
1: Продолжаем выпуск. С ураганными порывами ветра циклон Приска атаковал области Беларуси. Стихия в минувшие выходные хозяйничала и на территории Барановичского региона. На пульт дежурного горотдела по чрезвычайным ситуациям поступило 5 сообщений об обрушении деревьев на дороге. Об этом рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРУЧС Кирилл Санчук. Спасатели оперативно устраняли последствия непогоды, выезжали на места, распиливали аварийные ветки, освобождали транспортные артерии для проезда. Кроме того, зафиксировано падение ствола на линию электропередачи в деревне Пруды Городищенского сельсполкома. Работники МЧС оградили место обрыва.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко считает важным сотрудничество с Архангельской областью в военно-промышленной сфере, а также в области самолетостроения. Вместе обе страны работают в космическом пространстве. На орбиту выведены совместные спутники. Сегодня это востребовано. В данном направлении ведется серьезная работа, отметил президент. Также Александр Лукашенко заверил, что все достигнутые договоренности с российским регионом будут обязательно выполняться белорусской стороной. С начала текущего года на республиканской дорожной сети Беларуси отремонтировано 1382 километра дорожного покрытия. Кроме того, ликвидировано около 216 тысяч квадратных метров ямочности и нанесено более 36 тысяч километров линий горизонтальной дорожной разметки, сообщили в Минтрансе. В ведомстве обратили внимание участников движения на то, что в любом регионе страны по единому короткому номеру 125 диспетчерских служб можно сообщить важную информацию по дорожным условиям. Продолжаем выпуск. Шестой фестиваль военно-исторической реконструкции «Непокоренная твердыня», который прошел в Бресте, собрал более 100 участников военно-исторических клубов со всей Беларуси. Они воссоздали события конца лета 1915 года, когда русская императорская армия оставила Брест и Литовск под натиском австро-германских войск. В этом году фестиваль посвятили также году белорусской женщины, сделав акцент на подвиге сестры милосердия Риммы Ивановой. Частью общей команды стал также Барановичский любительский историко-краеведческий клуб имени Сергея Щербакова. Для энтузиастов это был первый опыт такого масштаба. Перед ними стояла задача представить 2-й батальон железнодорожной бригады, дислоцировавшийся в местечке Барановичи. Участники постарались создать атмосферу аутентичного лагеря. Исторические палатки, утварь, быт. Подготовка требовала скрупулезного подхода, от пошива одежды по старым лекалам до воссоздания инструментов и снаряжения. По словам организаторов, география и количество участников фестиваля растут с каждым годом, что говорит о повышенном интересе к истории края. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диалистике 2006. Подробности в 7 карат. КБ и по телефону +7 529 689 77 78.
5: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы первым делом проведем СМС-викторину, а после пройдемся по тематическим рубрикам, где по традиции займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 24 августа на календарной странице, понедельник, поэтому пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся к рубрике «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня футболка от бренда Вайнер, и вы сами сможете выбрать ту, что вам понравится. Подарок достанется тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 24 августа в 2006 году, он перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет. Помните ли вы, о какой карликовой теперь уже планете идет речь? Вариант первый – Уран, вариант второй – Плутон и вариант третий – Нептун. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 24 августа в 2006 году, он перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет. О какой карликовой планете идет речь? Вариант первый – Уран, вариант второй – Плутон и вариант третий – Нептун. Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946, ну и пара песен, чтобы скрасить ожидания, а после вернемся с итогами.

0: Реклама.
1: Филиалу Барановича «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 45 03 98 45 03 98.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официально трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, какая планета со дня своего открытия в 1930 году и до 2006 года считалась девятой планетой Солнечной системы, а после перешла в разряд карликовых планет. Это Плутон, как многие из вас правильно вспомнили. 24 августа 2006 года Международный астрономический союз впервые дал определение термину планета. В результате Плутон просто не попадал под это определение. Его причислили к новой категории карликовых планет вместе с Эридой и Церерой. После переклассификации Плутон был добавлен к списку малых планет и получил номер 134-340 по каталогу Центра малых планет. До сих пор ведутся дискуссии, некоторые ученые продолжают считать, что Плутон должен быть переклассифицирован обратно в планету, другие же приводят аргументы в пользу того, что он карликовая планета. Интересный факт. Имя Плутон только что открытой планете предложила Венеция Берни, 11-летняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией и решила, что это имя, древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства, подходит для такого темного и холодного мира, как космос. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 4425. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить свой подарок, и отдельно благодарим Вайнер за партнерство. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб, большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30 в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Беларуси наградил орденом Дружбы народов Михаила Мишустина и Дениса Мантурова. В новом учебном году учреждения образования Барановичей подключатся к системе «Электронная школа». Об этом и другом подробнее. Высшей государственной награды Беларуси Ордена Дружбы Народов удостоены председатель правительства России Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров. Соответствующие указы подписал президент Александр Лукашенко. Михаил Мишустин отмечен за весомый личный вклад в укрепление двусторонней дружбы и взаимодействия. Денис Мантуров получил награду за содействие торгово-экономической кооперации, развитию промышленной и военно-технической сфер, а также за сохранение технологической независимости союзного государства. В 10 и 11 классах школ Беларуси ведут факультативные занятия по духовно-нравственной культуре и патриотизму. Программа рассчитана на 34 часа, один урок в неделю в течение учебного года. Она продолжает курс для 8 и 9 классов и завершает единую программу для 5 и 11 классов. Занятия направлены на воспитание нравственных и патриотических качеств. Учащиеся познакомятся с духовным наследием белорусского народа, его традициями и ценностными ориентирами. Особое внимание уделят формированию исторической памяти. Продолжение темы. Учреждения образования Барановичей в новом учебном году перейдут на систему «Электронная школа». Запуск цифровых журналов и дневников запланирован с 1 января 2027 года, сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, проект призван снизить бумажную нагрузку на педагогов, упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В данный момент идет поэтапная подготовка базы, точечная настройка сервисов и отработка всех процессов, чтобы в последующем получить готовый, удобный инструмент. Для комфортного старта для наставников предусмотрены обучающие вебинары, а в дальнейшем будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Как отметила Татьяна Шестак, платформа объединит не только школы, но и сады. В Барановичском районе продолжается комплексное благоустройство агрогородка «Жемчужный» к областному фестивалю «Дожинки-2026». При этом реконструкция происходит не только в самой столице праздника, но и в соседних населенных пунктах. Так, креативный указатель появился на въезде в деревню Новая Мышь. Вместо привычной таблички – необычный знак силуэтом дома и надписью «Добро пожаловать». Кроме того, сельчане уже оценили новые скульптуры в местном парке. Здесь обосновались сразу два новосела. Первый – местный старожил, зажиточный мышанин. Второй – исторический владелец этих территорий Ян Кароль Хаткевич. С установкой арт-объектов излюбленное место отдыха зазвучало иначе. Есть что показать и рассказать детям. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Лето борется с осенью. Традиционно последние дни августа – время погодных контрастов. В Беларуси температурные колебания на текущей неделе составят от 8 градусов выше 0 до 30 жары. При этом сохраняется вероятность ливней и шквалистого ветра. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону +375 29 689 77 78.
3: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 76 90 или на ами.бай.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

следующем части программы обойдемся без смс-викторин и розыгрышей. Самое время заняться рубриками «Тайм-аут» и «Неформат», где можно узнать свежие футбольные новости, выбрать наиболее интересный футбольный матч на вечер, ну и немного поговорить о музыке, тем более, что на прошлой неделе мы послушали достаточно песен, чтобы подобрать что-нибудь интересное, так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

За время музыкальной паузы никаких значительных изменений не произошло. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». И здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только музыкой, но и приятными подарками. Правда, заключительный час программы проходит без СМС-викторин и розыгрышей, поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить о том, что сегодня 24 августа на календарной странице понедельник. ЭСПА открыли новый час программы, а далее плейлист разгонит Ива Макс. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч первого тура английской премьер-лиги, в котором играли Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль. Игра прошла на стадионе Сент-Джеймс-Парк в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась в ничью со счетом 2-2. Уже на 5-й минуте Энтони Ланга открыл счет и вывел Сарок вперед. На 55-й минуте Коди Гакпо забил ответный гол Ливерпуля. На 58-й Джо Уиллок вновь вывел вперед хозяев поля. Однако на 99-й минуте Доминик Сабаслай реализовал пенальти и восстановил паритет. В следующем туре Ньюкасл 29 августа на выезде сыграет с Тоттенхэмом, а Ливерпуль в этот же день примет на своем поле Ноттингем Форест. Также вчера состоялся матч второго тура испанской Ла Лиги, в котором встречались Эльче и Барселона. Игра прошла на стадионе Мануэль Мартинес Валеро в городе Эльче. Разгромную победу в этом матче со счетом 5-0 праздновали футболисты команды гостей. Первый гол забил форвард Барселоны Рафинья, реализовавший пенальти на 15-й минуте. Полузащитник Карим Адееми удвоил преимущество синегранатовых в концовке первого тайма. На 67-й минуте Рафинья оформил дубль. Полузащитник синегранатовых Фермин Лопес отличился на 71-й минуте, а через 8 минут оформил дубль, установив окончательный счет в этой игре. В следующем туре Барселона встретится с Райо Вальекано 31 августа, а Эльче проведет свой матч с Расингом 28 числа. Также вчера состоялся матч первого тура итальянской серии А, в котором играли Торино и Милан. Игра прошла на стадионе Олимпико Гранде Торино в городе Турин. Победу со счетом 2-1 в этой игре одержали Россонери. Альфаджо Сиссе вывел гостей вперед на 64-й минуте, а на 67-й Адриан Рабьо удвоил преимущество миланской команды. Че Адамс на 93-й минуте отыграл один мяч. В следующем туре гранатовые 29 числа на выезде сыграют с Сассуоло, а Россонери 28 августа примут на своем поле Венецию. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, программу первого тура английской премьер-лиги закрывает не самое принципиальное лондонское дерби. Фулхэм на своем поле принимает Челси. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

По понедельникам в рубрике «Неформат» мы детально вспоминаем основные музыкальные события прошлой недели. Чтобы выбрать лучший трек, все предельно просто. Обычно играет 5 песен с понедельника по пятницу. Что-то понравится настолько, что захочется переслушать. Если не забыли, то на прошлой неделе мы слушали и какие-то классические хиты, и совершенно новые песни. А плюс рассказывали какие-то непритязательные истории из мира музыки, в том числе о том, как начиналась карьера британской девичьей группы «Big Moon». Они не так давно анонсировали свой новый студийный альбом, поэтому давайте закрепим пройденный музыкальный материал. Итак, Big Moon, новая песня «Fun». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором региона Александром Цибульским, передает Белта. Акцент на промышленный сектор. Среди направлений лесозаготовка, горнодобывающая промышленность, энергетика, продовольствие. Традиционно пользуется спросом в России пассажирский транспорт белорусского производства, лифтовое оборудование. Здесь также есть потенциал для взаимодействия, подчеркнул президент. Обширные возможности для сотрудничества в образовательной и научной сферах. На Брещине завершают сев озимого рапса, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Посеяно более 75 тысяч гектаров, 101% к намеченному. По сравнению с прошлым годом, площади под эту культуру увеличены более чем на 2000 гектаров, обратили внимание в облсельхозпроде. Кампанию завершили 11 из 16 районов, остальные на финишной стадии. К слову, летом намолотили 237 200 тонн озимого рапса. Начали копать картофель. Под второй хлеб отведено 4300 гектаров. Также в юго-западном регионе идет уборка овощей. Их выращивают в открытом и защищенном грунте. Уже получено 12 300 тонн. Аграрии также приступили к уборке ярового рапса и проса. Продолжаем выпуск. Шестой фестиваль военно-исторической реконструкции «Непокоренная твердыня», который прошел в Бресте, собрал более 100 участников военно-исторических клубов со всей Беларуси. Они воссоздали события конца лета 1915 года, когда русская императорская армия оставила Брест-Литовск под натиском австро-германских войск. В этом году фестиваль посвятили также году белорусской женщины, сделав акцент на подвиге сестры милосердия Риммы Ивановой. Частью общей команды стал также Барановичский любительский историко-краеведческий клуб имени Сергея Щербакова. Для энтузиастов это был первый опыт такого масштаба. Перед ними стояла задача представить 2-й батальон железнодорожной бригады, дислоцировавшийся в местечке Барановичи. Участники постарались создать атмосферу аутентичного лагеря. Исторические палатки, утварь, быт. Подготовка требовала скрупулезного подхода – от пошива одежды по старым лекалам до воссоздания инструментов и снаряжения. По словам организаторов, география и количество участников фестиваля растут с каждым годом, что говорит о повышенном интересе к истории края. И о спорте. В матче 19-го тура чемпионата Беларуси высшая лига футбольный клуб «Барановичи» на домашнем поле сыграл в ничью 1-1 с брестским «Динамо». Мяч в ворота соперников отправил Максим Шевченко. Энергетика, которую создавали зрители, напрямую транслировалась на поле и помогала команде. «Мы ценим эту связь и признательны каждому, кто нашел время прийти», отметил директор клуба Иван Крутов. 6 сентября в 17:00 команда проведет домашний матч с Могилевским «Днепром». Билеты стоит приобретать заранее, отметил Иван Крутов, напомнив, что не все желающие смогли попасть на предыдущую игру. В планах внедрение и полноценный запуск системы онлайн-продажи билетов на следующий сезон. Это позволит существенно сократить очереди в кассах в день игры и предоставит возможность каждому желающему гарантированно приобрести билет без дополнительных временных затрат. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: поможет.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».
0: Барановичи FM на 100.0.

0: ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Хит-ФМ на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.